0: Мана Карен Януш, мы сыманда Украина. Мы сыма с царем андан до фору, каховка. Когда фору си фарты паше, кай граница паше Русия. Тай англуне тринчасаря, о фору амаро лине русаря, тай са стала Русия, англуне дисестер. На патя вас мы англалкай, а вела маримос, ликала, а веля у маримос. Англуно дес на патя вас саик. Кай у маримос джикай на диклем, кай перен танкуря, кетаны, русицкий перен. Тунчика цепатялем. Ушилем сас дензор панч ряте, ляты мордел варисо, идей ман жунгадя, панел варисо тирел по варисо апокалипсис. Да сас гиндус от эти раз, ты жастар аверфору, а лята шас пецаре, тунча авеле авеле мары нямуря, мелем мрне пролес, мрне кокос андем, тай пендям кай аваса царе, когда я время. Сас англуне дуйшон, на сас канчи, кацаву баро дуйшон, а айтунчи, кайла сас уже май, жалос майбуту маримос, кажну дес маренас, гараваса самен, тунчи ленас теперен ли русаря, манушако тирелас варсей бути, бари андуфору, ко варисово инфлюенс варисово кайсас, перенас калэ манушен, ленастар чоренас, маренас, андяренас андовеш, тай сас амен де андуфору, романо тринематен го центру, о центру ваш романе тринемата, када сас англуно, каца о центру анду Украина, тай анду май и русаря вели анду кадава центру, паглелес, а и тунчи прожиля дуй али трин курке, а вели курде тетраин. Линна кадава тан.
1: Русицка кетаны.
0: Ингажи манди, пандя кай тирелас куте бути, паше пандя кай авенас русицки халавде, тай пушенас тутар, ко кате тирел бути анде кадава центру, и пандя скай файма авена ито карин туте. И канавы пандя кадава прожиля файма ек курко тайме мукляме Украина, лаглям таранда Европа.
1: Penmange Janusz kana tušun danka ko ke von pende ke von aventu te kere sona kela spa čošero sona kela spa čegindura
0: tu je nesto si problema ando marimos a ki kana tuti si traju da i tuti versi problema to ves kere saure tire probleme a šen pe avri tu san kere ferisardo sami što a kana žalu marimos ka okupacija tuti ni najtan kaj te garaves tu je neskaj ka adies ali tisa пала як час паду час решай, а він пала тут, та й телен тут. І тут найкай ти гарадіс. І всі тут андо оді і дар. Наші керес канчі, наші совес нормально. Са тут є гіндо пала, када жонес. І са синьке авер ситуація, состар ми на клем, манді є кром в Андарусія, в тірел по government, Russian authorities, та й в пендя манді, кай мети тірав буті, Перусія, кай ти пинав, кай інде Україна фашисторя, мударен ломен, пинес манді, кай дас тут лове, тут і дас лове, тай ти дес ломен ді лове, кай і ром, ти пинен, кай сас парес, анде Україна, а і Русія мен слободі сердя.
1: Як ром, како мангелас тутар?
0: Як ром, анде Русія. Пинес аво менса, тіреса буті, ту авеса анде русицько гаверменто, авеса ти красу се дуже Жанес, соте пенес ману шесті, кала от уті панел, а тут анту фору пірен танкуря русицькі, та й халавде. Ми сті панем каді, кай манди ніна інтересу, анди када, кай тут і ек дром, а манди авер дром. Ну, ти панав, соте панав, кай сарте навел, ка два ром на пагля рома імос. Жанес, на пагля рома ніпе, во сас дашіду ти панел сарна камес, ти панав, кай кетане та вен, ти маренту, ти лентар, та ти тірес біло венго. А у пандя, ну, на камес, сар камес. Ні най проблема, ні сай. Ну, манди сай як саздар, кай во совела манужесті андешоти, пенел кай кетани, кай аненлес, а канак. Та сас проблема со на сас медицина, на сас антуфору, на сас канч, на сас хамос. Ми енде каде врямя тіравасеньке аркавас отан, кай дачиди стетінесо хамос таен тіравасе роменді. Касте на сас слове, на сас техас. І сас яка ця ситуація, кала ором пагля перно, і лесі сас треба тетірену операція. А андофоро не най таблетки, painkillers, не касты, аптеки канчи не най. Перясас керкерестер, кай ром, касты сосас, касты варисово шприцу, касты варисово драп. Та сиди сас пай мануша, та ты даст кай ромести, кай ты тирен лести куте талашары нову прену.
1: Сона кел па манушеско шеро, ка насанан дека са ви ситуација, ка анака мекай трајсара сан до шведо, ай чисама сан до маримос, Penamenge, sona kelpa čošero, tu su kameste žutiskat kavarikas, čibiris. Je krom anda Rusija mangeltu te keres propaganda, aj tu či kames. Sona keltu ke kameste naše star, kameste hasajves. So keres?
0: Жанес Мануш сетел савуресте. Англуно дес тут даравен калапарен бомбы. Пала е курко ту сетес, когда си нормально, нале саме пекада. Тунчи ту дарас катар авен халавдеру сетски. И калесты сетес. Цира по цира дес, палавер дес, ту сетес савуресте калесты, пала паншов шон, когда си нормально. Ту хатереска, когда найнормально, кала ту жастар анда песко фору, варикайн до Европа, и тунчи ту соме коте киравас, як паш бер, состеме симас коте, васоме симас коте. Туди кесар траин мануша, анда Германия, кай ни най ни свои проблема, ряд те, дисеперен, са, ми што, хамос, пимос, си, драба. И гиндис сотут рицарелас, анда Украина, шоу в шон, васоту санас коте.
2: Шайте пенеса менге па годо, сар саса роменге, тенге, джувлянге, сар вон хачар де годо.
0: Шайте с бутром аменда дуфору сас, пани деша фамилии. И бутром жуве нас мишто барвалес, а и бутром жуве нас чорес. И лоременди, кай тавен ловет титинен техан, тепен, ленди треба сако дести перен по базари, ти битинен варисово, желятар, битиндя, и лести си лове техала дес. А ти сялисти упали, треба тежал по базари, упали тавен ловет титинел. И кала сас и окупация на сас базари, на сас канчи, и мануша саветирен с бути, и кедисеса, на сас сарти тирен лове. И ваш когда са ситуация кацевикай, де са манушенди на сасо хамос, на сасо стехас. А ки каце ситуация са сар, инкия версля дека лавенас и русоря, телен лове, румен държанес. Ме траи вас офоро каховка. И мирно прал сас манди каде време. И вока мила стежал тар царе. Та сас требует и накхел чекпоинт русицко, жанес. И лесте версело сас смс на телефону, кай варисо найлашо пала русоря, пала русицки китани. И вона дихлека дава та линелес трицарен, панена кай мударенелес, шенена, дярена, андоеш, андемаля. Ритяренес лес трина или штар часоря, тунчи, а вона жутяренес и мотора та вел пала лесте, но и мотора навиля. И тунчи на пене, кай ти бах, кай мотора навиля, жатар. А и саса вер ситуация, кала о шаво романо, на келска дава чекпоинт, та лес на сас песа олив, лес лине, сарте пена ванду баруно, тай рицяренас котелес маренас, каменас кай волен диверсо тепенел, кайси халавде андофора, а ушаво канчина жненас, просто романушаво маренас лес, тунчи терделес те терел бути перленде, те ганавел пув, те гаравел манушен мулен, варикай сас дуй курке, ленца, тунчи лес мукле аври, авилятор во царе, и месы маско да время, дек хок его сас ме диклем лес, сас фарте дарадо ошаво, тунчи мы лаглем тар анда Европа, а воку тая шляпы. И лес лине май тунчи анда русицку халавделет лине. А канаво служи анда кетаны русицки, а и украинцы лес лине андо плену.
2: Мы мангав то почав то ту кедам бучи андо романо центро, ано форо каховка сигаде. Шете пенесаме ге, интересантно годо, дикас кай пенесаме ге варесаве експериенца со на кенером, со ту на клан, нума сарту мен лена информация, со керджелпе, кана сега де марипе, джанес, си ту радио, си ту телевизија, сар джанес кај си чачи информација, сар е ромлена информација, кај е родена те джанес со керджелпе анда форо, со керджелпе анда Украина?
0: Фарте парес, кала е си информација, жал бут пропаганда лидо регендар, ли катар Украина, и катар и Русија, дизинформација, те хатерес кај чичи мос кај на фарте парес. Сас е ситуација кала як ром анда Луганско. Украинско журналисто скрии сардя, кай лес мударде русоря, Денис Казанский, як ренес, скрии сардя, и русоря терен, сар теренас нацисторя, мударен ле ромен. Ай сауре ром лине андо фейсбуку, андо инстаграму тестон, кай локилес типу, мек пошлё дев леса, ай ром на сас мударде, ром сас жундо. И лести фамилия ля ты холявел роменди, тай те терен чингар, сас машкарум чингар набуд какай соски, туме стон ромеес, ором си жундо, ту камен, туме камен каво темерел, а сас си ситуация кацеви, кай кале ромеес, лине русаря андо плено, сас кацаво. Но тунчи во дяленди барелове, тай тиндя аврипес лендер. А йо журналисто скрисердя кай лес умардия. Я каци ситуация, женеси кай мануша и политика, медиа, вони лен романи тема, ці цікаві саві ріксі майшимай. Со коте нацисторя, коте нацисторя, жанес. І коли є тема фарти вой локі, важкала наративоря, вас обо šajte panes li orom marenpe ande vojska.
1: Keko dosa so pošipe, dos magindo tu akanak vorbispe ek situacija. Sar sas eromenca, sustar vonči žanas vaj, žanas von ande ketani ande vojska, sar di kestu janor, sustar či gelan tu andre ande armija.
0: But rom žiletar, variko žilia korkono, varikas li ne pozor, naj sa orežan korkono, situacija kad svikaj i katar bute manušen, len pozor ande marimos. Nu mande pral, sas ande vojska vo žilia korde, sas jek berš, akanao ande Germanija. Десавай амала, сас манде по войска. Никона камылты жал по меримос. Ча ситуация каси, кай бутмануша нарисаван палпалы. Али авен бипернэнгу, бивастэнгу, када си бари дар. Мэн нажалем соске. Дарайлем, накамлем ты жавтар. Рома, кацау народу, вене аракен одром сартавел майлашу. Анды ситуация. И бут рома лаглетар анды Европа, Варько лаглятар анды Русия, касти сар жал касти сави ситуация.
1: Ака анак пенеса менге сар сас анды Украина, кана санас котете ла марипе. Сар кердаспе кодо джеске на тумелан е децизия ке чи бири сара сташас, мусай те ке разварисос, те нашас. Сар данто мегиндо, анды Европа катка ворбинас ке мусай те починес, чорда анесте дес мити, сар сас те традес аври анда тем, паре сас вай бешлан Ферипо Бусо, ай традантар, сар сас.
0: Манди ситуация сас набот кавер, кочай уфору сас тала Русия, тала окупация. Мене ши симас те жавтар анды Украина. Манди сас ек дром, те жавтар пай Русия, а тунчи авилемтар анды Литва. Ай анда Литва Польша, а тунчи Германия. На треба са сте путне слове, кој чај мани на себе, на треба са сте на кав украинско граница, жернес. Но треба са сте на кав русицко граница. Кој не интересна сам до Криму стерде о фильтрација. Кој те лема муршен, дикенас, пушенас, теренас, кај цаво сар бари дума са пушенас, са каме на стежене телефон, ре са дикенас. И кадике, ме пенем кај со старам и лаглям, бо и гажи пендя кај фајма дуй триндес, а вена Ти хантеш Романуша. А ми муклям тар Україна, лаглям тар андо Криму. Криму варікає мандар 30 кілометрів фарти паше. Куди са фільтрація? Ми са андо телефону са лем авер телефону не во на са сканчі, куди не са інформація. Варі су пести гіндо сардєм со пена валенді, куди сарти на каві і граніця, куди я русицько андо Криму.
1: Са студар. Кана на клан ке кавер, на ке нас па кавер тема, ту на кес па русицко граница, са сту дар, ке кам вари со скерлапе, са ще фамилия дар, ча дея, че прален, сар сас?
0: Ме жава с найкоркано, ме, симас мирни дей, инке ек румани фамилия, мирно амал о шаво, тай листи дея, ме самас штаржене. Сас сандерсо дар, ме жена вас кай, пекаде граница, бутен манушен наму кенас. Варикас рисаренос в палпалете жантар, а варикас Стонас те бешен, а старенус ранес. Ми же нам вас кайкада манди ек дром, те нашав царал. Те на мукен ман ні найвер дром те жавтар. Ну манди сас май барі дар, анде кода кай мирно прал сас анду марімос. Те жанен русоря кайкада сас ман барі проблема. Ну ми же лемтар парес ден дума, са дікен, са пушен, кад са воженес прешер фарте баро тирен петуте. Сас ман дар кай на мукена, кай Астарена, Кайлена, Сокамес, и Мирнядати Саздар, и Жуля Локес Жанас, и Мурша Жанас Парис Жанас. Май бу царик часа. Амен Мукле, амен Лаглямтар, андо Крима Тунчи, андо Русия, анде Русия, Ростов, котем анде Мирно Прал Траи, амен Лесте Самас Дуй Триндес, Тунчи Лаглямтар, Кадики Москов, и андар Москва, уже по Литва. Ну, котекала и граница Машкар Литва, та и Русия тоже амен Рицаренас, файма дуйдес на мукенас. Сауре машины русицкие та европейские, жанас англал, а и украинские, вони Рицаренас и мукенас, як машина, котен до трин часу ряженес. И фарте бут время на мукенас, никас.
1: Пен манге чи англни реакция, кана на клан е русицко граница, а я реслан анде Литва.
0: Анде куда время, когда варси сас манди лоши. И кала веля манди Литва манди уже насас, и дарка манди варси вела проблема жанес.
1: Кана Ареслан анде Литва, со дан ту гиндо, кана ворби сас чаде яса, кай те трада са канак, та ашу вас анде Литва, вай те рода са мари баха, анде Шведо, Норвего, Финландо, Нямцо, Данемарко, сар денас ту ме гиндо, кай те жан.
0: Када са ме бари проблема, а ме кана ладосас на Украине, а мы на жнасас, Карина мы ладос, а мы на жнасас андосово тем, андосово форум, а мы десас маенглуно гиндо, тежастар амаре форостар анда Украина, а кай, на жнау, а мы вилям анде Литва, та илям ты гиндо сарас, вот эти раз майдур. Вилям анде я гиндо, мандесас ямалка, андо Берлину, те традостар андо Берлину. А коте тунчите дикас, вот эти раз майдур. А мы авилем эрнидей, o šau, kai sasmanse, tai lėstidai. Jame samas, ko te jie kurko faima, tunčio šau pindiame žavta rande Polšo. Ko te mirni familija, merisavo vande Polšo. Me žiliem ando kemp, ando lageri, aš migrantori, ando Berlino, mirni Adasa, ko te me samas desevi vrėme į kadikį, aš lempi ando Germaniją.
2: Su dulpio man užgindo, kana avel ando jie kagade kampo, muklano marimos, Sattut ke parete na kes bud granice, ta vesan di Evropa vilan. So sastu ke anu gindo kana vilana no godo kampa kanak?
0: Ženes, a me desas parodrom, a merne cerestare, džikai Germania, panč mi i pančen kilometra, porlagliam. A me desas drom, efta a lohto disa. Tunča viljam ando kadova lageri. Tai tu naši, ženes, aki, mekate tri sarava, sati rava, na, tu san ando lageri, no tu san inki ando drom. Kai nina tu tik cer, kanč. Tunčia mes samas, kad lageri jie kurko, kotara min bišaldė andover lageri. Kutė mes samas jie kšon. Tunčia kotar bišaldė andotritų lageri. Kutė mes samas trin kurke. I kati ando sintiabri pala maibucar jie kšon. Lak duišon. Maibucar. Duišon. Amen dineo cer. I amen desa sodrom sartė panau. Tu tai si kaitis oves, no tu naši les tere kirpe, naši через канчик, а десь тука те, а тися тут бішали на аврете. І ми сима сфарти ціно, і манди сас і гіндо трісаво в талпалпаленде окупація. Кай та вил тут оцер, жанес, кай сас парес, сас марімос, ну тут сас цер, сас отан, кай тисовес. І амен діне оцер фарти, англуно фарти чоро. Коте файма нікона трейсарелас, і мануша тірділес набутка лашардє.
2: Імпровізіра.
0: Імпровізація тірді. Та й курде муклє Лиманушен. Найлишо сас цер. І ман сас манди майбарі сас депресія мирня дати. Ідеї ровелас. А ми міштожуваться сен до Україна. А ми десас шукар цер, шукар отраю сас. Ідеї ровел панел. Ми каці дя манду цер, воляти ровел, тому кед я сва. Ми панел сос ти ровел, сутір дяпе. Дік Каріна ме вілям, сара ме трей сарасас анди Україна, дік свакада чорремос. І сас манди, сас каці манди по оді парес, одія карелс. Ми лім те родов сарте ракав нормально цер. Анди Германі найлокес, те лес окер анди аренда. Пала ікшо на раклім, і нормально. Коли ді сестер, отраю сас майлешо. Ну, сас каці врямі, ка ми камава стрісаво полпали.
2: Чи камав те, кана болдав тут гола гіндура, сона клан. Але інтересантно, амбари мануш та шунен. Мануш са вечіна клес, кампора, лагер, чиха чарен. Саве кондиції траймаски сас я ке манушеске го тем, саве ча чи матар сас ту го те погодо.
1: Овели пенел ворба кампо катка по шведиско шип шайте пенас фликтинг фелегнинг.
2: Фликтинг фелегнинг.
1: Та ча арена мара шунде пасо стаме ворби сарас.
0: Анде трин лагеря пала кеда време, де са валендар сас фарти лаше, ко те шайте жовес шукар. А и сас фарти чоре. Ек англон лагери сас андо Берлино тегери, сас нормально, вужес, но коте на сас тут пескотан на сас, ксаури сас єктани. Тунча мен бішалді андовер форо гісен. Коте сас фарти-фарти чорес, мелалес, гряца. І ми сима скоте як дєс, пеньон кай накамав того, коте теж автор авер лагеря. І мерні пей пендя ав манде анде лагері, манде вужо лагері самі, што сашо кар, коте бут рома маре, анда Каховка, Херсон, Ніколаїв, сай. Сай ром, коте. Ми вілім андо секюріті, ти пенон кай накамав того, коте кай жавтар андовер лагері, о раклуна мукелесман. Пена знай, ту авілян кате, беша кана кате. Пена мена камав ти бешав кате. Пена суто ме українцуря сасле фарте путярде, а вен афганцуря лен кайден те траїн, ну нека те траїн, а ту ме гіндон кунт кай ту ме сан VIP персонс. Ме пена кай ме авілям найколестар кай ме жувавас чорес, ме жувавас мішто анде Україна. Та ми сикло, кай нормально траю. Ваш кадам ми вілім палав Марімост, ваш чорремост. Ваш кадам ми камав цар та вил набутка та вил нормально о, тан. О, ракло пендя, окей, мішто, жа. Тунчі ми вілім до лагері. Куте сас мишто ужес шукар сас лагери.
1: А канак тупене саменге падром сарсас соту на кесас. Пен манге канату ворбисас, айвон ворбинас ке тусан анда Украина. Пенесас варика на кесан ром вай десас тугиндо аштате пенов ке сим ви ром. Инке май бут проблемо шайте перлма. Ке канадикасту парно муйси тут на кес сарта вила нас украинцо. Чи пенел пе ке ром сан канадикел пе пала туту англно дикипе. Со на келас па чи рогиндо.
0: Ну, а мореки рисауа набут капал пале, кала амена казас и граница анде Русия. Бут ром, а море. Кала на кенас, пененас кай син ром, ваш русицкий халоде. Васо кай, оне пушенас. Савоти рогиндо пала маримос. Ту пе русицко рип, рик али пе украинско. Я мэр рома пенес. А мэр рома, а мэн диек, а мэн нисо на жанас трис крисарас, на жанас тадина сарас, а мэр отраю о базари. Мэнэ жна в соти рел пе канчи сар камен када манди як. И када жутиас буте роменди, ты на кене граница, кай ром, тай мэ пхнем кай сим ром пе граница. Проблема са сэнде куда кай о FBI ракля информация подманден до Google. Опинян ту ром та, найка цово ром сар каместе пенес кай ту на жанес канчи. А янди Германия стратегия ле роменди рижанес рома каменти гаравен кай вне ром, кай ти пенен кай мэ сам украинцаря. Васо, кай даран, кай ленди дена о кер май чоро, кай лен бишалена андо варикай андо хостел. И камен тена кен сар авер украинцаря, тена пенен. Ме ты пенава до Германия, кала ман пушенас, ме пенавас, на пушенас, на пенавас, но ман дена сас не сои проблема до Германия, кай ту сан ром, али на сан ром, ек сас. Ек май бари дискриминация, жалан до Германия най катар немцаря, а катар авер мигранторя, а най Украина.
1: А канак на клеба штарберш, саромарепе, ласпе, ай ту ме сана канак андо нямцо, али май дур ворби пе сако джес па марипе, тут араклан чи пача, темпорарно андо нямцо, ай шунеске жало марипе май дур, со на кел па чиро шеро а джес, кана туа чаресту секурно андо нямцо, ферике май дур си марипе, со на кел па чо шеро а джес.
0: Ме кала вава санди Германия, ме гиндуес, кай ме авав максимум по ек берш. А и тун чири сава палпали. А кана ме сим трин берш та епаш. Манде на сас гиндо, кай те ашау пе анди Германия, те три сарав. А я кана ме гиндуй, кай фай ма ме ашау пе кате. Дикау пала ситуация, пала када вся набуд ка дурилем, кала естер. Ме уже и Украина кана авер, найка ци кай сас кана ме симас коте. Ме дав думали роменца, ле манушенца, ко авел. Джия кана авененьке ром неве, анде Германия. И мне пенен сей ситуация си сара канаси. И мы гатяро па лэнди алавака и Украина паруделя. Найка си кэсас.
1: А кана кана десту гиндо ке санандо нямцо, десту гиндо те ашо санандо нямцо. Си тут варика анде чири фантазия ке ту траде са варика на палпале. Анде каховка те дикес отан кай сас чиро.
0: Манде сас гиндо, жанес, а менде сас шукар трае, анде каховка, ман чалилос амен бут ром, савекаме серверя, влахоря, кримаря, сас о романо трае, сас ербеторя, нево берш, кричуну, сати расас, як тане, и традиция романи фарти зароли сас. А канад Германия не найкадава, кай, як мануш жувел андо Дортмунд, авер андо Гамбург, трито андо Дублину, штарто инкевари, кай, не найкад сво романо трае, кай сас аменде, анде Украина. Ме камльоп терисавав, палпале, тай терисавен авер ром, жанес тавел ка цоу трависа сас. Но ме гиндой кай кадава вже на авела, никана. Ваш ром, со май важно, те жувел машкар авер ром, те траисарел. Кай ром траин, ку те траиси ту. Те жан сауре ром, анде Украина палпале, фай ме име жава ленца. Ашена пи ром анде Германия, фай ме име ашава пе. Кочай ваш ромести не най ни саво ценцо, те жувел анду траю кай не най авре ромен, жанес.
1: На исто ке Януш Панченко кај ворби сада на менге па чодром, анда каховка жандо нямцо ај пенда на менге чири хисторија. На исто ке.
2: На исто ке.
0: На исто мани тен бахтале са сте, тај саварко ашо не лоса мен.
1: Ту беш он дан ек специјален програмо Сарна клас о Януш Панченко о Марипе Айлеско Дром анде Европа. Тека ме дешу некако подујто, жан по www.radioromano.se, вај па Маро Ап, Сверијес Родио.
2: Vajande sociale medie, še jango te, ena vesa, rakenamen, radio romano. Še jago te te ramona menge sotmen gandin, taj fajma makamente keras vajiga de programura pekea tema.
1: A meke samas tumenca a jeska ko specialno programo samas uadam parno šope.
2: Taj meo veli brijani.